още един Motel Хентай. Аман. Нищо да е. You can always go out and watch the moon. Между другото, тази вечер в Tell Me We Like Kitsch, заповядайте да му отпуснем края, да се поразчорлим. И така, благодарим ви, че бяхте с нас. Още един прекрасен Мотел Хентай от Силв, от семейство Бейтс, from the sweet tranny и от мен Насо Дудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудудуд
Аре, чао! Какво друго да кажа? Аз нямам много какво да кажа. Доста ограничен съм, пък и речникът ми е доста ограничен, така че... Но я ставам с винаги прекрасният, за който се радвам, че е съществувал Елино. And the Negres Vert. Поздрави за Светло Драганов, който наскоро навърши 50. Това е една от